0: состоится открытие памятника на могилу славного сына азербайджанского народа Аскерова.
1: Командство.
2: Siz Askerov'un oğlusunuz?
3: Kanişine hemen hem de elbette ki.
4: Yakşı, gelecek sonra.
3: Ana oraya gelmeye bir sene kadar pul lazım.
5: Ana, orası sen için merde çandı, biz oynadı, neydi sen için ha kardeşim?
2: Denizde de hiç kez batmıyor.
4: Diyersen yardımı gelmiş. Bizim şuhardan biri düşmüştü denize. Kazmasıydı.
2: Ne oldu, battı?
4: Yok, çıkarttılar.
6: Ну просто горе мне с тобой. Нет в гостинице потянуло.
3: Чего я, чего, дорогая, чего на улице? Я чего на улице? Косись хорошо, да? На улице злой язык будет говорить о тебе. Злой глаза будет тебе видеть.
6: А, вот о чем ты беспокоишься.
3: Конечно.
6: Не хочешь, чтобы нас вместе видели, да?
3: Ай-яй-яй-яй-яй. Как тебе не стыдно? Я тебя люблю, ты такие вещи говоришь. Иди сюда. Я тебя прощу, иди сюда. Пойся, Оля, молодец.
6: Иди. Слушай.
3: Ты меня боишься? Ты меня боишься? Я мальчик. Сами царицы, я мальчик. Куля листовки, я мальчик. Проклятый жизнь. Шесть лет туда. Нету, нет. А да, 32 года. Раз

0: Bura baxa, ey! Musubu seyləyənə kimi bir dəfəlik Mustafa deyinə qutarsın, geçsin də! Amma yadında saxla, ha! Sən də qardaşın da! Mən sizin üçün nə səfərəliyəm, nə də Məmməd! Məni o dünyaya göndərmək istənin, gərək yetdi Bakı olsun, ha!
1: Buna baxaram, mən elə bu bit xoç edminə!
2: Ara, buraya sözüm var sənə!
3: Sözüm var, özün gəldə!
2: Aaa, kişi ol, deyirəm, el sənə!
3: Bura bax, həyatsızlıq eləmələ, qardaşım!
4: Ştadi, xoç
2: edin,
4: Simon!
2: Ara, sən elə
5: Брати и сестры, я плохой говорю по-русски, но два-три слова хочу сказать от своего сердца. Когда я был малыш, отец погибнул. Когда я был совсем маленький, но мне много раз сказали, что он хороший человек. Теперь это я своим глазами вижу.
1: Проклятая война.
5: Погибнут много отец. Тоже хорошие люди, тоже хорошие люди. Мы их дети должны помнить. Наш отец, мать, которые за нас дали свою жизнь, чтобы мы хорошо жили. Да здравствуй, великая победа над фашизмом!